какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Я так привыкла жить одним там.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис, здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, за окном сейчас пасмурно, дождливо, плюс 16, днем до 20-22, также дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры. Новшество заработает с 1 сентября, сообщили агентству РИА в Комитете Госдумы по финансовому рынку. Норма касается ставок у букмекеров, тотализаторов, казино и игровых автоматов. Чтобы ввести самозапрет, гражданину нужно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ.

0: После этого человека внесут в спецреестр, а в заявлении можно будет указать срок действия запрета. При этом отменить самозапрет можно будет только через год после внесения в реестр. По новым правилам, организаторы азартных игр также должны будут рассказывать, как оформить самозапрет, а в игровых заведениях разместят QR-коды со ссылкой на нужный раздел госуслуг. Самарские университеты опубликовали список абитуриентов, подавших документы на бюджет. Согласие на зачисление от поступающих по основному конкурсу принимают до 5 августа, а от льготников, олимпиадников и целевиков до часу дня завтрашнего дня. В эту приемную кампанию самарские университеты запланировали принять на бесплатное обучение около 12 тысяч человек. Антимонопольная служба отчиталась о снижении цен на топливо в регионах, в том числе в Самарской области. Ведомством выдано 52 предупреждения и возбуждено 28 дел по нарушениям ценообразования. Между тем, в правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. В России с мая наблюдается дефицит топлива, вызванный ударами по НПЗ и другими факторами. Это спровоцировало очереди на заправках и рост розничных цен. В Самарской области в конце июня были введены ограничения на продажу топлива. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковых автомобилей. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Сегодня до конца дня в Самарской области ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины под деревьями. Дневная температура сегодня составит плюс 20-25 градусов. Завтра осадки продолжатся, но потеплеет до плюс 28. А уже в воскресенье нам обещают до плюс 29 и без осадков. «Одиссею» Кристофера Нолана начали показывать в кинотеатрах по всей стране. Это не официальный прокат, а предсеансовое обслуживание. Так кинопрокатчики обходят лицензионные ограничения. За рубежом фильм дебютировал 17 июля. За это время лента собрала больше 700 миллионов долларов. Фильм рассказывает о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. В Самаре показывать «Одиссею» будут в кинозалах, расположенных в торговых центрах «Мега-Сити», «Гудок», «Космопорт», «Элерио» и «Амбар». В Тольятти – в «Паркхаусе». Цены начинаются от 300 рублей. В России стали чаще угонять грузовики и спецтехнику. По данным страхового дома ВСК, в основном злоумышленники крадут китайские фавы, КАМАЗы, а также комбайны и экскаваторы. При этом количество угонов легковушек с начала года сократилось примерно на 40%. Чаще всего преступников интересуют «Лады», «Черри», «БМВ», «Хёндэй» и «Тойоты». По данным аналитиков, большинство угонов происходит с 10 вечера до 2 часов ночи.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня облачно будет, дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный, западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 20-22. Сейчас в Самаре – плюс 16.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 7.11, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, пятница, на календаре 31 июля. Дождливым сегодня будет день, судя по карте осадков. Продлятся они до 19 часов примерно. Сейчас плюс 16 градусов на улице, днем ожидается до плюс 20-22 на максимуме. Что астрологи предсказали на эту пятницу, послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. Свободно на дорогах, по данным Яндекс.Карт, самое заметное затруднение, где можно потерять минуты 4, на улице Аврора, от Дыбенко до Гагарина.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.

0: 7.16, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. О необычном дублере Мэтта Дэймона на съемках фильма Кристофера Нолана «Одиссея» узнаем мы на 103.6 FM примерно через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с пятничным гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки. В целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы. Заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы. Уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы. Не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи. Хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы. Чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
4: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Какой бы ни была погода, всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 7 часов 21 минута, на улице пасмурно и дождливо, плюс 16 сейчас. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполь».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, будет дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Свежая работа Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, вошедшая в саундтрек к истории игрушек 5 на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В Самаре 7.43, с вами Дмитрий Рожков, доброе пятничное на календаре, 31 июля. Сегодня день необычных музыкальных инструментов. Насколько удивительными они бывают, Катя Григорьева расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на самарских дорогах? Посмотрим по данным Яндекс.Карт на 3 балла. Они загружены. Самые заметные затруднения на 22-го парсъезда от Гагарина до Заводского шоссе. На Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда на улице Авроры от Дыбенко до Гагарина. Еще на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самара.

Самаре 7 часов 59 минут на радио «Мегаполис». Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио «Мегаполис» музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, дождливо на улице, плюс 15 сейчас днем до 20-22, также дождь, возможно, гроза. С новостями на 103.6 FM, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Пассажиры при покупке билета должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для маломобильных пассажиров. Люди, используют

0: Использующие коляски получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. В Самаре выберут разработчика программы для платных парковок. Для пользователей хотят создать приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Также создадут сайт для контроля парковочной инфраструктуры. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируется разместить на набережной. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Бывший глава департамента дорожного хозяйства Тольятти Александр Востриков пошел на повышение в региональный Минтранс. Он назначен на должность замминистра и будет отвечать за планирование и развитие дорожного хозяйства. Востриков возглавлял департамент дорожного хозяйства Тольятти с сентября 2024 года по март текущего. Дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области сегодня. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины рядом с деревьями. Днем термометры покажут плюс 20-23 градуса. В выходные начнет теплеть. Так, в субботу возможны кратковременные дожди с грозой до плюс 27. В воскресенье осадков не предвидится, но будет ветрено, воздух прогреется до плюс 28 градусов. В начале следующей недели прогнозируются кратковременные дожди и до плюс 29. Международная федерация бокса допустила россиян к турнирам с флагом и гимном. Речь идет об участии в международных соревнованиях во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В апреле организация допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе. Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Какая ситуация на самарских дорогах? Давайте посмотрим по данным Яндекс.Карт. К этой минуте движение в городе на 3 балла загружено. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском от Авроры до 4-го проезда, еще на Соколова от Лесной до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Золотые хиты Радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 31 июля. Вот еще один летний месяц почти позади. А погода за окном как будто бы намекает, что недалеко и осень. Похолодало в Самаре заметно. Плюс 15 сейчас и дождливо. До 20-22 ожидается днем. Дождь, судя по карте осадков, прекратится примерно в 7 часов вечера. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Реклама.
3: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 32 минуты. На улице плюс 15 градусов. О погоде на пятницу подробнее мы поговорим через минуту. А сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минтранс обновил нормы режима труда и отдыха водителей. Правила касаются профессиональных шоферов. С 1 сентября они не должны сидеть за баранкой более 40 часов в неделю. Антимонопольная служба отчиталась о снижении цен на топливо в регионах, в том числе в Самарской области. Ведомством выдано 52 предупреждения и возбуждено 28 дел по нарушениям ценообразования. Между тем, в правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. До конца сегодняшнего дня прогнозируется неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работы на высоте и не парковать автомобили под деревьями. Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам. Турнир прошел в Гонконге. В соревнованиях приняли участие шахматисты из 13 стран. Гребнев в прошлом году вошел в число 16 сильнейших шахматистов планеты на Кубке мира ФИДЕ в Гоа. В Самарском аэропорту до 4 в неделю увеличилось число рейсов в Сухуми. На этом направлении к полетам приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Также из Самары в Сухуми летает авиакомпания «Нордвинд».
0: Радио «Мегаполис». Прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно, дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Вашей компании Дмитрий Рожков приветствую. Приятного вам утра. Пятница, на календаре 31 июля. Историю о льве, о которой рычит на заставке киностудии «Метро Голдвин Майер», Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о загруженности самарских дорог оценивается к этой минуте на 4 балла из 10. Самые крупные скопления транспорта на Советской армии от проспекта Карла Маркса до Московского шоссе, на Антонова Овсеенко, от Карбышева до Авроры, на улице Аврора от Дебенко до Мариса Тереза, на 22-го партсъезда от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Южном мосту улице Аврора от Авроры на Южном берегу до промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 15 градусов, днем до 20-22, дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Инфляция за неделю в Самарской области разогналась. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 4% и 3% соответственно. Литр 92-го теперь стоит почти 80 рублей, 95-го – 84 рубля 80 копеек, а дизель – 90 рублей 10 копеек за литр. Ранее Самарастат фиксировал более низкие цены на топливо. В августе в Самаре начнется активная вырубка аварийных деревьев. Об этом заявил мэр Иван Носков. Он отметил, что в городе насчитывается около 20 тысяч сухих больных деревьев. В прошлом году начались их лечения, однако эффективность оказалась низкой, особенно в случае с деревьями, поврежденными ясеневой златкой. Поэтому сейчас принято решение о вырубке, которое проводится по порубочным билетам. Мэр добавил, что несмотря на это, в городе активно работают над сохранением зеленого каркаса. Планируется высадка молодых деревьев и создание волонтерства. Волонтерских экоотрядов по уходу за растениями. В ближайший месяц в Самаре также подготовят новые площадки для осенней высадки саженцев. Дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области сегодня. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины рядом с деревьями. Днем термометры покажут плюс 20-23 градуса. В выходные меж тем начнет теплеть. В субботу

0: возможны кратковременные дожди с грозой до плюс 27. В воскресенье осадков не предвидится, но будет ветрено, воздух прогреется до плюс 28. В начале следующей недели прогнозируются кратковременные дожди до плюс 29 градусов. Молодые кабачки не обязательно готовить, их вполне можно употреблять в сыром виде. Об этом сообщила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперт напомнила, что кабачки являются полезным продуктом прежде всего из-за низкой калорийности и богатого состава. В овощи много воды, клетчатки и антиоксидантов. Регулярное употребление кабачков помогает улучшить пищеварение и зрение, а также может способствовать снижению уровня сахара в крови. В сырых молодых кабачках полезные вещества сохраняются в максимальном объеме. При этом привычные способы приготовления могут заметно снизить пользу продукта. Как отметила диетолог, жарка на сковороде фактически сводит на нет полезные свойства овоща. Гораздо лучше запекать, тушить кабачки или добавлять их в блюдо в сыром виде. Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира 2027 года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей 88 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный, западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.08, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе пятничное, на календаре 31 июля. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. На кону у нас два билета в кинотеатр «Синема Парк». А невероятный вопрос на радио Мегаполис звучит так. Внимание! 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Повторю, 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Что им мешает наслаждаться выступлением артистов? Как вы думаете? 25-070-21, звоните, прилагайте версию, удачи. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Что на самарских дорогах? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Самая крупная пробка на Московском шоссе. 22-го партсъезда до 4-го проезда. Можно потерять не меньше 15 минут. Заторы минут на 10 на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда. На Антонова-Овсинка от Карбышева до Авроры. На улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM. We'll be right back.

0: 9.14 в Самаре. Продолжаем наслаждаться музыкой, которую мы любим, и разгадываем невероятный вопрос. Он же прозвучал. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. А как нельзя делать? Что им мешает наслаждаться выступлением артистов? 25-07-021. Номер для ваших версий. Давайте послушаем их. Доброе утро. Что вы скажете нам?
1: Доброе утро. Я предполагаю, что они не хотят, чтобы с ними рядом курили.
0: Угу. Принимается вариант отличный, но речь не об этом. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Я думаю, что проводить концерты и праздничные мероприятия в обеденное время.
0: Речь о чем другом. Спасибо. Со временем проведения мероприятий это не связано. Доброе утро. Что ответите вы нам, пожалуйста?
3: Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Добрый. Я думаю, это мусорить нельзя. Ну, после наслаждения отдыха нельзя мусорить. Угу.
0: Да. Хороший вариант, но далек он. Пока от правильного спасибо. Отличного дня, спасибо. Хорошей пятницы. Слушаю вас, попытка номер два, пожалуйста.
2: Доброе утро, еще раз. Я думаю, что это употреблять алкогольные напитки или курить.
0: О другом речь у нас, спасибо, пока да. Что холодно. Ну, что-то еще может помешать насладиться выступлением артистов на летних фестивалях и концертах под открытым небом. 40% тех, кто их посещает, говорят, что так делать нельзя. О чем же речь? 25-07-021. Звоните, появились идеи, если удачи. 25-07-021. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с пятничным гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки. В целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы. Заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы. Уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы. Не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи. Хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы. Чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
7: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 21 минута. Через пару минут мы вернемся к невероятному опросу. А сейчас на 103.6 FM послушаем кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
0: На радио «Мегаполис» невероятный вопрос. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя, что им мешает наслаждаться выступлением артистов. Ну, самый популярный вариант, понятное дело, когда курит кто-то или употребляет алкоголь. Но речь о чем-то другом, что-то еще может помешать. Что же это? 25-07-021. Принимаю по этому номеру ваши варианты. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
3: Я думаю, что держать кого-то у себя на плечах, тем самым загораживая сзади стоящим
0: обзор. По-вашему, как допустимо так делать или не стоит?
3: Я думаю, что нежелательно.
0: 40% согласны с вами. Те, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, заявляют, что так делать нельзя, сажать кого-то на плечи и тем самым, как вы сказали, загораживать просмотр другим зрителям. Как вас зовут?
4: Николай.
0: Николай, молодец. Догадливый вы. Получаете благодаря этому отличный приз, заслуженный. Это 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
4: Спасибо. Я Николай с улицы Лето. Разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: А новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» будем с вами разгадывать в понедельник утром. Как обычно, после 9 участвуйте и побеждайте тоже. Удачи.
1: Реклама. Дом у «Космопорта-2» сдан! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мегасити. Звоните
9: 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
10: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

0: on, putting it on, putting it on. The R-I-T-Z. How about you and me, says
1: золотые хиты. Радио Мегаполис. В Самаре половина десятого. На улице по-прежнему дождливо. И так будет до вечера, судя по карте осадков. Плюс 15 за окном. Подробнее о погоде на пятницу мы поговорим через минуту. Примерно час на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа текущего года до конца января 2027-го, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Между тем, за неделю бензин в Самарской области подорожал на 4%, а дизельное топливо на 3%. Об этом сообщает Самарастат. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Пассажиры при покупке билета должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. В августе в Самаре начнется активная вырубка аварийных деревьев. Об этом заявил мэр Иван Носков. Он отметил, что в городе насчитывается около 20 тысяч сухих больных деревьев. В Самаре компания «Ростелеком» продает свое здание в центре города на улице Красноармейской. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений. Цена лота – 600 миллионов рублей. Дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области сегодня. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины рядом с деревьями. Днем термометры покажут плюс 20-23 градуса, а вот с выходных начнет теплеть. Сборную России не пустили на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2027-м. Международная федерация, вопреки позиции МОК, продлила отстранение российских хоккеистов на следующий сезон.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. С вами Дмитрий Рожков, приветствую, отличного вам пятничного утра, 31 июля на календаре. Сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис довольно быстро был разгадан. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. А как именно, я спрашивал, правильный ответ – сажать кого-то на плечи и загораживать тем самым обзор, сказал нам Николай с улиц Лето и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». В понедельник утром, как обычно, после 9, новый невероятный вопрос я задам. Возможно, вам повезет. Удачи! Сегодня, 31 июля, отмечается День необычных музыкальных инструментов. А насколько невероятными они бывают, Катя Григорьева нам расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Давайте посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 4 балла из 10. Длиннее всего пробки на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда и на улице Аврора от Дыбенко до Мариса Тереза.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 49 минут в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов саксофоны, из тыквы барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

9:57 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 16 градусов, днем плюс 20-22, дождь, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Маркетплейсы инициировали проверку своих ассортиментов на наличие товаров, непосредственно связанных с Павлом Дуровым. Озон намерен убрать с витрины книги и продукцию с изображением основателя Telegram. Wildberries проводит внутреннюю проверку и обещает заблокировать товары, если подтвердятся основания для их ограничений. Накануне Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов, а днем ранее ФСБ возбудило против основателя Telegram уголовное дело о содействии террористической деятельности и объявило в международный розыск. По версии ведомства, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки диверсий и кибермошенничества. Самарские университеты опубликовали список абитуриентов, подавших документы на бюджет. Согласие на зачисление от поступающих по основному конкурсу принимают до 5 августа, а от льготников, олимпиадников и целевиков – до часу дня завтрашнего дня. В эту приемную кампанию самарские университеты запланировали принять на бесплатное обучение около 12 тысяч человек. Сегодня до конца дня в Самарской области ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины под деревьями. Дневная температура сегодня составит плюс 20-25 градусов. Завтра осадки продолжатся, но потеплеет до плюс 28. А уже в воскресенье нам обещают до плюс 29 и без осадков. На Самарской набережной может появиться колесо обозрения. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Подобные идеи ранее высказывались архитекторами, которые представляли свои концепции для строительства.

0: строительства 5-й очереди набережной от бассейна ЦСКА ВВС до улицы Белоновской. Сегодня в Самаре работают два колеса обозрения в загородном парке и парке Гагарина. За 16 лет ингредиенты для бургера подорожали в России в 3,5 раза. С 2010-го стоимость булочки, котлеты из говядины, помидоров, огурцов, листьев салата, лука, кетчупа и майонеза выросла на 252%, сообщает Газета.ру. В среднем цены на бургер поднимались каждый год на 8%. Сейчас приготовить его дома стоит 145 рублей. Такой же бургер в заведениях фастфуда будет стоить уже 250-315 рублей. Толединский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам. Турнир прошел в Гонконге. В соревнованиях приняли участие шахматисты из 13 стран. Гребнев в прошлом году вошел в число 16 сильнейших шахматистов планеты на Кубке мира ФИДЕ в Гоа. Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный, западный, 4,9 метров в секунду температура днем, плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем об одном новом авторекорде.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка Тор, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 31 июля. Сейчас на улице плюс 16. Ожидается днем до 20-22. Дождь и, возможно, гроза. На 103.6 FM. Снова слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
3: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: В ЮКО знают. Детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все. От уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре половина 11-го, на улице плюс 16, дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на пятницу. Прежде на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца 2026 года получат 20 пациентов, сообщил агентство РИА научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Ранее в Минздраве заявляли, что МРНК-вакцины от рака скоро войдут в программу ОМС, и россияне смогут получать препарат бесплатно. Дело блогера Лерчик начали рассматривать заново. Суд Москвы возобновил судебное следствие. Первое заседание после перерыва из-за болезни блогерши длилось почти 6 часов. Кураженку Тольятти Валерию Чкалину обвиняют в незаконном выводе за границу четверти миллиарда рублей, заработанных на продаже фитнес-марафонов. Инфляция в Самарской области за неделю разогналась. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 4% и 3% соответственно. Литр 92-го теперь стоит 80 рублей, 95-го почти 85, дизель 90 рублей за литр. На Самарской набережной может появиться колесо обозрения. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Сегодня в Самаре работают два таких аттракциона в загородном парке и в парке Гагарина. Голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на канале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить деньги на благотворительность.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный и западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Одна из лучших песен начала 90-х группы Агата Кристи. «Я буду там» — золотые хиты на радио «Мегаполис». 90-м, кстати, будет посвящен предстоящий уикенд на радио «Мегаполис». Лучшие мировые хиты той эпохи — все выходные 1 и 2 августа на 103.6 FM. Настраивайтесь, а слушатели старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Без 15.11, Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 17, днем до 20-22, временами дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Приговор тольяттинскому блогеру Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, может быть оглашен сегодня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник. Накануне суд провел первое заседание после возобновления дела в отношении Валерии Чкалиной. Заседание прошло в закрытом режиме и длилось около 6 часов. От комментариев после суда Лерчик и ее адвокат отказались. Чкалину обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Дело было приостановлено из-за ее болезни. Производство возобновили после того, как прокуратура узнала, что на имя Чкалиной были куплены билеты на поезд. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Пассажиры при покупке билета должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для маломобильных пассажиров. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места, число которых в свободной продаже будет ограничено. Инфляция в Самарской области за неделю разогналась. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 4% и 3% соответственно. Литр 92-го теперь стоит почти 80 рублей, 95-го без малого 85 рублей, а дизель больше 90 рублей за литр. Ранее Самарастат фиксировал более низкие цены на топливо. В Самарской области, напомню, продлили введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковых автомобилей. Продажа топлива в канистры на самарских АЗС запрещена. 23 самарских вуза опубликовали списки абитуриентов, подавших документы на бюджет. Согласие на зачисление от поступающих по основному конкурсу принимаются до 5 августа, а от льготников, олимпиадников и целевиков до часу дня завтрашнего дня. В эту приемную кампанию самарские университеты запланировали принять на бесплатное обучение около 12 тысяч человек. На эти направления выделили на 400 бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Печальная новость. В Самаре ушел из жизни звукорежиссер Александр Шугаев. Ему было 69 лет. Шугаев работал на местных радиостанциях и телеканале ГИС, организовывал музыкальные фестивали и стоял у основ российского хип-хопа. В 1984 году в составе куйбышевской группы «Час пик», которая считается первым рэп-коллективом Советского Союза, Шугаев принял участие в записи композиции под названием «Рэп». Авторы песни в шуточной форме объясняли слушателям, что такое рэп и как его исполнять.

0: счета. Итак, раз, два, три, четыре. Затем, конечно, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Не забывайте танцевать. Теперь задача посложней и требует умения. Давайте вспомним в стиле рэп таблицу умножения. Пятью пять.
1: 25!
0: 6 у 6!
1: 36!
0: 6 у 8!
1: 48!
0: Хорошо, со счетом бросим! Ну вот и сделан первый шаг! Лиха беда начала!

0: Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный, западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20-22 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Проект The Future X на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения дня на календаре 31 июля. Впереди на 103.6 FM примерно 10 минут музыки без остановок. На очереди Константин Никольский.
1: Реклама.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполь».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Группа «Кардиганс» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина 12-го, 11:32. В ближайшие 10 минут снова только музыка на 103.6 FM. На подходе Алекс Уоррен, «Fever Dream». А сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс обновил нормы режима труда и отдыха водителей. Правила касаются профессиональных шоферов. С 1 сентября они не должны сидеть за баранкой более 40 часов в неделю. До конца сегодняшнего дня прогнозируется неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить работы на высоте и не парковать автомобили под деревьями. В самарском аэропорту до 4 в неделю увеличилось число рейсов в Сухуми. На этом направлении к полетам приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Также из Самары в Сухуми летает авиакомпания «Нордвинд». Сборную России не пустили на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2027-м. Международная федерация, вопреки позиции МОК, продлила отстранение российских хоккеистов на следующий сезон.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то за

0: Брайан Адамс – одно из главных романтических баллад середины 90-х. Золотые хиты на радио «Мегаполис». Музыка – это лучший способ переместиться во времени. В ближайшие выходные радио «Мегаполис» дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции и только знакомые мелодии на 103.6 FM для слушателей старше 12 лет. А через пару минут на радио «Мегаполис» зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции. Услышим группу Nickelback «When We Stand Together», балладу группы «Biocondios» «What's a Woman Without a Man» и «Murray Head» уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Дом у Космопорта 2 сдам!
8: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
9: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
10: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляю.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице плюс 18. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры. Новшество заработает с 1 сентября, сообщили агентству РИА в Комитете Госдумы по финансовому рынку. Норма касается ставок у букмекеров, тотализаторов, казино и игровых автоматов. Чтобы ввести самозапрет, гражданину нужно будет подать заявление через госуслуги или МФЦ. После этого человека внесут в спецреестр, а в заявлении можно будет указать срок действия запрета. При этом отменить самозапрет можно будет только через год после внесения в реестр. По новым правилам, организаторы азартных игр также должны будут рассказывать, как оформить самозапрет, а в игровых заведениях разместят QR-коды со ссылкой на нужный раздел госуслуг. Инфляция за неделю в Самарской области разогналась. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 4% и 3% соответственно. Литр 92-го теперь стоит почти 80 рублей, 95-го – 84 рубля 80 копеек, а дизель – 90 рублей 10 копеек за литр. Ранее Самарастат фиксировал более низкие цены на топливо. В Самаре выберут разработчика программы для платных парковок. Для пользователей хотят создать приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Также создадут сайт для контроля парковочной инфраструктуры. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируется разместить на набережной. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области сегодня. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины рядом с деревьями. Днем термометры покажут плюс 20-23 градуса. В выходные начнет теплеть. Так, в субботу возможны кратковременные дожди с грозой до плюс 27. В воскресенье осадков не предвидится, но будет ветрено, воздух прогреется до плюс 28 градусов. В начале следующей недели прогнозируются кратковременные дожди и до плюс 29. Международная федерация бокса допустила россиян к турнирам с флагом и гимном. Речь идет об участии в международных соревнованиях во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В апреле организация допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе. Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, 1 августа, в субботу, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура воздуха сегодняшней ночью до плюс.

0: плюс 16, завтра днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Это Лок, Бруно Мартини и Зиба на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного продолжения дня вам и прекрасных предстоящих выходных. В ближайшие 5 минут Анна Романова расскажет о самых интересных названиях структур нашего мозга. Перед этим послушаем группу «Моральный кодекс» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Сокол63.ру.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут зазвучит новая песня «Миллион фармарс» — это «Келя Тур». А сейчас на радио «Мегаполис» мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересное название структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушария мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Джастин Тимберлейк на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого, если точнее, 12:32. Продолжение часа на 103.6 FM певица Рэя с хитом «Натали Дант». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России меняют правила поездок на поездах. Приказ Минтранса вступит в силу с 1 сентября, пишет агентство РИА. С осени при покупке билета нужно будет обязательно указывать номер телефона или адрес электронной почты. В ЕГЭ по истории добавят устную часть. Как заявил агентство РИА глава Рособорнадзора Анзор Музаев, через 2 года новый формат появится у девятиклассников, а к 2030-му устную историю начнут сдавать на ЕГЭ. В Самаре начали выполнять операции по восстановлению слуха. Стапедопластику делают в клиниках САМГМУ. Пациент проводит в стационаре от 2 до 5 дней, а полная реабилитация занимает до 3 месяцев, сообщила пресс-служба Самарского вуза. Август в Самарской области будет теплее обычного, об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура воздуха в последний месяц лета составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Это на градус выше средних многолетних значений. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Apple посоветовала пользователям скорее обновить iPhone. Версия iOS 26.6 устраняет более 90 ошибок и уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники, передает Forbes. Кроме исправлений безопасности, обновление также готовит iPhone к новым функциям Siri, которые ожидаются в сентябре.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в субботу, 1 августа, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, а завтра днем до 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Хай-фай на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Дарана Хейза, «Insatiable», «Be With You», Энрике Иглесиаса и «Pet Shop Boys».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
2: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Даррен Хейс в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM. Свежие новости, прогноз погоды на завтра. И потом пятерка лучших песен о любви, в том числе суперхит «The Weeknd» «Blinding Lights». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачно завершить рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на грядущих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: и паспорта с изображением Дональда Трампа. Специальную серию документов выпустили к 250-летию США, пишет Интерфакс. Ранее такие документы можно было оформить только в Вашингтоне. Однако с августа они станут доступны в 27 паспортных офисах по всей стране. Всего дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров памятной серии. Трамп стал первым действующим президентом, чей портрет разместили в американском паспорте. В Самаре начали выполнять операции по восстановлению слуха. Стабилопластику делают в клиниках сам ГМУ, сообщила пресс-служба Самарского вуза. Суть в высокотехнологичной микрохирургической операции на среднем ухе заключается в замене одной из трех крошечных слуховых косточек на специальный титановый протез. Пациент проводит в стационаре от 2 до 5 дней, а полная реабилитация занимает до 3 месяцев. В Самаре ушел из жизни звукорежиссер Александр Шугаев. Ему было 69. Шугаев работал на местных радиостанциях и телеканале ГИС, организовывал музыкальные фестивали, стоял у основ российского хип-хопа. В 1984 году в составе куйбышевской группы «Час пик», которая считалась первым рэп-коллективом Советского Союза, Шугаев принял участие в записи композиции под названием «Рэп». Авторы песни в шуточной форме объясняли слушателям, что такое рэп и как его исполнять. Прощание с Александром Шугаевым состоится завтра с 11 до 12 часов по адресу Дзержинского, 27. Август в Самарской области будет теплее обычного. Об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура в последний летний месяц составит от 19 до плюс 22 градусов. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. В начале августа дневная температура составит плюс 27-29 градусов, пройдут кратковременные дожди. По информации ГИСметео, в дальнейшем во второй декаде месяца температура воздуха не будет подниматься выше плюс 26 градусов. Подавляющее большинство жителей Самарской области никогда не опаздывают на работу, выяснил сервис «Суперджоб». 8 из 10 респондентов назвали себя исключительно пунктуальными. Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю. Еще 5% – несколько раз в месяц. 11% – несколько раз в год. Среди главных причин опозданий респонденты назвали задержки транспорта, пробки на дорогах и форс-мажоры. Эксперты напоминают, что сбои в работе общественного транспорта не являются уважительной причиной опоздания на работу. Доллар на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей и 88 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До плюс 16 ночью, завтра днем – плюс 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа». Всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 1 августа в субботу в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.

0: «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: 163.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До +16 ночью, завтра днем плюс 23-25 градусов.

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry.

0: happy.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Дяди и тети, очень важно, объявляем.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 1 августа в субботу в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опыт.

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распространение.

0: 163.ru.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. До плюс 16 ночью, завтра днем – плюс 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Samara.ru. Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: девочки смеются.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 1 августа в субботу в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию, но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», – это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются – пальцы ног морского конька.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 1 августа в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем в Самаре плюс 23-25 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегапо.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мега Сити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мега».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-7-3-2-0-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными

0: о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового «Майбаха» превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки. 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас будет выбор, не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами, можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы. День компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы. Возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы. Если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи. Не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы. Не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
3: На радио Мегаполиса погода. Завтра, 1 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Автомобиль.ру.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordefis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы, день компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы, возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы, если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги, хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи, не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы, не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Отважно

0: Романтический вечер на радио Мегаполис.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины поглощает.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радио Мегаполис. There's always two sides to every story.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. You don't fool me.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.